0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 25 июля, суббота. В Алматы переменная облачность, возможен небольшой дождь, 30 градусов тепла. В Шымкенте солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. В Актобе малооблачно, плюс 35.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 25 июля, суббота. В Алматы переменная облачность, возможен небольшой дождь, 30 градусов тепла. В Шымкенте солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. В Актобе малооблачно, плюс 35.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Жарнама. Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 25 июля, суббота. В Алматы переменная облачность, возможен небольшой дождь, 30 градусов тепла. В Шымкенте солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. В Актобе малооблачно, плюс 35.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Span.fm.
1: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
0: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 25 июля, суббота. В Алматы переменная облачность, возможен небольшой дождь, 30 градусов тепла. В Шымкенте солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. В Актобе малооблачно, плюс 35.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкибаева, 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана. Әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ.
3: Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
0: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката приключенческий семейный мультфильм «Миньоны и монстры», 1920-е годы. Миньоны покоряют Голливуд и решают снять собственный фильм о монстрах. В поисках самых пугающих существ они знакомятся с загадочным зеленым созданием, но вскоре случайно выпускают настоящих монстров. И теперь им предстоит спасти планету от надвигающегося хаоса. На втором месте приключенческий боевик «Одиссея». После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, отправляется в опасное путешествие домой к своей жене Пенелопе. На пути он сталкивается с множеством испытаний и мифических существ, среди которых циклоп Полифем, сирены Калипсо и великаны-людоеды. На третьем месте проката детектив «Зловещие мертвецы. Пламя смерти». После смерти мужа женщина приезжает в отдаленный дом его семьи, надеясь найти там поддержку и покой. Но постепенно все превращается в кошмар. Родственники один за другим становятся одержимыми демонами, и семейная встреча превращается в адское собрание. В этот момент она осознает, что данные ею клятвы любви и верности не заканчиваются даже со смертью. Приятного просмотра!
2: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ.
3: Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticket'ом.
5: Аспан FM.
6: Көзіңді жұнда, арманда.
7: Махаббат туралы өздіген.

0: Жарнама. Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
4: Жанымнан

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 25 июля, суббота. В Алматы переменная облачность, возможен небольшой дождь, 30 градусов тепла. В Шымкенте солнечно, воздух прогреется до 34 градусов. В Актобе малооблачно, плюс 35.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Хабаева 4.
1: Жарнама.
2: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Аспан ФМ Жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Аспан ФМ Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан ФМ.
3: Көзіңді жұңда, арманда.
1: Махаббат туралы

0: Жарнама. Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: ТВ.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге жан баран дерсінат. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздіг